но в тишине, но в тайне не смея помышлять еще о славе, нередко просить.

И злодейства, две вещи несовместные. Неправда об народе. Или это сказка тупой, бессмысленной?